0: здесь мы не доживем до стольки лет, сколько мы хотим с этой экологией, как бы все равно. Возможно, мы уедем.
1: Куда?
0: В Новосибирск.

0: все. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
1: Возьмите с этой поддержки.
2: Ну, на Владимира Владимировича, только потому, что сами не хотим, брать судьбу страны в свои руки.